0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
1: Папа, динозавры в городе?
0: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
1: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos. Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
4: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos Магнитогорск.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
9: Телефон доставки 58-11-58.
10: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
11: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
12: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке получения уточняйте у продавцов.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
15: Лав Радио.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Сколько стоит кроссовер?
10: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
13: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20 66 66.
14: Лав-Радио.

0: ваши минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: музыки.
1: Для музыки.
2: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

0: Avicii в эфире Love Radio. Addicted to you. Залип или залипла на тебе. Вот такая вот работа, под которую невозможно не проснуться, не бодриться и не танцеваться. Тем более, что разминаемся мы, я как уже сказал чуть ранее, разминаемся перед стартом выходных. Под хорошую музыку дальше продолжим наш эфир. Ну а ты пока просыпайся, если этого еще не сделал. Через пару минут вместе с нами Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home, Коста Лакоста, Черри Леди и, конечно же, гороскоп, который мы все ждем каждое утро.
1: Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 миллионов 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
1: Love Radio.
10: Красавцы Love Radio.

0: до того самого гороскопа, который, думаю, сегодня принесет тебе много классных вестей.
1: 3, 2, 1.
2: Овны.
0: Убедительность ваших идей может помочь изменить ситуацию в вашу пользу, Овны.
2: Тельцы.
0: Интересные события могут произойти в кругу старых знакомых.
2: Близнецы.
0: Довольно работы. Наполните пятницу романтикой и чувствами. Отличное пожелание.
2: Раки.
0: Оглянитесь вокруг. Возможно, вы упустили важную деталь в делах.
2: Львы.
0: Найдите время для отдыха. Это поможет восстановить силы и ясность ума.
2: Девы.
0: Пора заняться самообразованием и развивать свои навыки.
2: Весы.
0: Не пытайтесь сосредоточиться на работе. Лучше запланируйте насыщенные выходные. Как правильно?
2: Скорпион.
0: Ваша внимательность к нюансам поможет избежать ненужных ошибок.
2: Стрельцы.
0: Поделитесь своими знаниями с другими. Это даст вам ресурс и мотивацию.
2: Козероги.
0: Проведите время на природе, восстановите душевное равновесие. Все правильно?
2: Водолеи.
0: Дайте себе время для размышлений по важному вопросу и не торопитесь с ответом.
2: Рыбы.
0: И для нас, для рыб, наши дипломатические навыки помогут разрешить любую конфликтную ситуацию. Пусть сегодня случится у каждого знака зодиака какая-то дипломатическая развязка, ну а мы движемся дальше совсем скоро. В эфире Love Radio, Charlie Puth, Light Switch. Погнали.
1: Стартрек.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Реклама.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
8: Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорга» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров 189,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
11: Белые медведи в Магнитогорске.
12: Белые медведи в Магнитогорске!
13: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
16: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: Диоди Изи Бизу. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Танцуем, фотик совместно. Работа Careful. И не забываем, что Сергей Лазарев, Анна, Асти, Нюша — это лишь малая часть звезд, чьи выступления увидели зрители Big Love Show 2026 в этом году, в феврале. Те, кто посетил наш праздник любви и музыки, и те, кто не смог быть в лайф-арене в тот вечер, смогут увидеть одно из главных музыкальных событий страны в эту пятницу своими глазами. Шоу покажет телеканал Муз-ТВ. Тебя ждут потрясающие спецэффекты, эксклюзивная хореография и графика, от которой гарантированно захватывает дух. Начало показа в 18:20 по столичному времени. Ставь себе напоминание обязательно, чтобы не пропустить. Возрастное ограничение 16+. Ну а до конца часа вместе с нами Somber, My Body Isn't Ready. Также послушаем Леди Гагу, Ариану Гранде, Rain On Me. Оставайся неподалеку.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. Года 18+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
11: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Альфа-банк.ру. В разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так ломился.
15: А это получается кража со взломом.
16: До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: возможности прямо сейчас. Платить на маркетплейсах можно будет цифровыми рублями, однако это будет зависеть от самих площадок, сообщили в Центробанке. ВБ и Озон с 1 сентября начнут принимать новую форму валюты в тестовом режиме. В приложениях появится кнопка для открытия цифрового кошелька. В Госдуме добавили, что пенсии и зарплаты не будут принудительно переводиться в цифровые рубли. Таких планов пока нет. В Минтрансе предложили обновить правила техосмотра с 1 марта 2027 года. Согласно проекту постановления, осмотр будет проводиться за деньги. Размер платы не сможет превышать уровень, установленный региональными властями. Если информация в документах недостоверная, в оказании услуги будет отказано. Время диагностики составит от 10 до 88 минут. Звезда сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер – главный претендент на ведущую роль в «Острове сокровищ» Ридли Скотта. Об этом сообщил режиссер в интервью, но дал понять, что переговоры с молодым актером еще не закончены. Если все сложится, Купер, скорее всего, сыграет Джима Хокинса, главного героя романа Стивенсона, а образ пирата Джона достанется Хью Джекману. Съемки фильма начнутся в ноябре. 75% россиян думают об увольнении на фоне эмоционального напряжения. Большинство сотрудников, сидя в офисе, ищут новую работу. 80%, согласно проведенному исследованию, за последний год хотя бы несколько раз испытывали полное нежелание выходить на смену. Негативные эмоции у многих появляются уже к вечеру воскресенья. Некоторые не хотят возвращаться к работе в понедельник, испытывают тревогу и сильную усталость. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
1: Еще больше людей, которые подключаются к нашему эфиру, прямо сейчас станут счастливыми, потому что красавцы Лав-Радио здесь с тобой. Мы заряжаем эту пятницу лучшими эмоциями, поэтому погнали вместе с нами. Впереди наш форум. Еще раз большой привет и доброе утро всем, кто с нами. Красавцы Лав-Радио здесь, и я, Макс Фабиан, приветствую всех и каждого, кто вместе с нами залетает в нашу тему. Сегодня будем обсуждать интересные моментики. Нужно ли знакомиться с родителями на ранних этапах отношений? Знакомиться. Или же лучше не торопиться вообще? Вот как происходит в вашей жизни момент, когда вы понимаете все? Я хочу своего молодого человека, ну или девушку, познакомить со своими родителями. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или в телегу, я сейчас оставлю там кружочек. Ну, а вот от себя лично скажу, что для меня, в принципе, большой, один из самых больших кринжей в жизни — это знакомиться с родителями девушки. Ну, я не знаю, мне почему-то кажется, что моя семья, из которой я вышел, и семья этого человека — это что-то несовместимое. Ну, то есть, как бы, мы можем стать ячейкой общества, мы можем быть вместе, но зачем сливать тех людей, которые, в принципе, никогда не были знакомы и никаких чувств не испытывали друг к другу, я не понимаю. Тесть, свекровь, все вот это вот, они живут сами по себе. Вы свекровь, все вот это вот, они живут сами по себе. Вы живете сами по себе. У меня

0: Weekend Bandit, Marina and the Diamonds, а также Луис Фонси, Baby здесь в эфире Love Radio. 8.12 столица, а мы с тобой в рубрике
1: «Форум. А что думаешь ты?»
0: Обсуждаем, нужно ли знакомить на ранних этапах отношений своих родителей между собой, да и в принципе знакомиться с родителями своего любимого человека. Пиши в наш Макс 8-915-300-106-6 или же в телегу, я там уже оставил свое утреннее заспанное лицо. Так вот, Леонид нам пишет уже в Макс, говорит: «Всем доброе утро, здравствуйте, Леонид, вам тоже. Я считаю, — говорит он, — чтобы познакомить свою половинку с родителями, нужно быть в своей половинке уверенным. Вот это факт, железобетонный, мне кажется. Что еще можно сделать, чтобы понять, нужно ли знакомиться? Ну, конечно же, не торопитесь, если, например, это раннее знакомство, ваши отношения вот совсем еще свеженькие. Это добавит, конечно, напряжение, потому что вы до конца не рассказали о своей паре, о своем избранном человеке родителям. Они не привыкли к этой мысли, что у вас теперь кто-то есть или кто-то другой. Вот. В общем, лишний стресс не нужно создавать в атмосфере. Подождите хотя бы 3-6 месяцев. Пишите все, что вы думаете по этому поводу в наш Макс. Прочитаем, обсудим. 8-915-300-106-6. А пока послушаем новинку от братьев Гаязовых «Санта Лючия».
1: «Форум. А что думаешь ты?»

0: Сейла, мы здесь в эфире Love Radio. О, Джина, не говори, что любишь меня, лучше сразу познакомься со своими родителями. Именно это мы обсуждаем в нашей рубрике.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Надо ли вообще это или не надо? Расскажите мне, помогите мне понять, знакомиться с родителями на ранней стадии или не нужно с родителями любимого человека. Естественно, пишите все, что вы думаете, в нашу телегу. Под постом, под кружочком со мной есть пост для ваших комментариев. Ну или в Макс 8-915-300-106-6. Ну и пару комментариев из нашего телеграм-канала Love Radio, нижнее подчеркивание, Official. Гиза пишет. Что думаю я? Ну что думаешь ты, Гиза? Что каждый день вопросы про пару, да про пару, а ответить уже и нечего, Гиза. Ну, я знаю прекрасно, что у тебя, по-моему, был муж. Вот как тогда? Вот вспомни, как тогда ты знакомилась с его родителями? Что это было? Ну, я знаю, что люди, вы восточные, у вас это как-то по-другому происходит. Сразу вот этот вот пир на полмира, как минимум, или же там все семьями собираются, опять 200 человек. Как это происходит? Вспомни и расскажи нам, и нужно ли это делать, будешь ли ты это делать в будущем, когда найдешь своего принца, возможно, по имени Максим. Ну, окей. Дэн пишет, для начала надо как следует друг с другом познакомиться и оценить серьезность твоих намерений, говорит Денис, ну а там уже и знакомство с родителями будет органичным. Абсолютно согласен, это подтверждает версию нашего слушателя по имени Леонид, который прислал почти такое же сообщение нам пару минут назад. Пишите все, что вы думаете по этому поводу. Наш Макс 815-300-106-6 или же телеграм-канал. Ну а пока послушаем музыку. Совсем скоро Шакира, Burna Boy, Die Die.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Делаем виш здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Вместе с нами Кельвин Харрис, Джейзи, Satisfy. Удовлетворяй и удовлетворяйся. Ну и, кстати говоря, нас тоже можешь удовлетворить своим мнением в рубрике
1: «Форум. А что думаешь ты?»
0: Нужно ли знакомиться с родителями на ранних этапах отношений или лучше не торопиться? А может быть, лучше вообще этого не делать? Что думаешь ты? Пиши в нашу телегу под кружочком со мной. Есть пост для твоих комментариев. Ну или наш Макс 8-915-300-106-6. Что из интересного? Нам пишет Алиса. Как говорит моя подруга, парня знакомить с родителями надо за неделю до свадьбы. Где-то я это уже слышал. И Алиса примерно такого же мнения. Если потом у вас не сложится, начнется от родителей вот это все. Андрей был лучше, Леша был серьезней, а у Димы вообще была машина, а у другого была дача. А вот ты думаешь, зачем я вообще вам рассказала, ну в данном случае девушка, что я собираюсь замуж выходить. Андрей нам пишет, я сейчас очень далеко от дома, на другом конце света, но все равно слушаю вас, великая сила интернета. Андрюха, привет, здорово. Передайте привет моей жене Лелечке, пишет Андрей, я ее очень люблю, она сейчас везет дочку в сад и слушает вас. Лелечка, привет тебе от Андрея. На днях, Андрей говорит, старший сын привел девочку знакомиться с нами. Он счастлив, мы это видим, мы его любим, поэтому с теплом встретили их и, наверное, все-таки поможем как-то, да, поможете семьей превратиться им в такую же яркую и стабильную ячейку общества, как и вы. Пусть все будет так, как ты задумал, так, как задумал твой сын, ну а вы пишите, нужно ли знакомиться с родителями на ранних стадиях отношений. 8-915-300-106-6, наш мессенджер Макс. Ну а мы продолжим совсем скоро. Girls and Coach, Men in Finance.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение». 0+.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
11: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
13: Сколько стоит кроссовер?
14: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
17: «Лаврадио».

0: My Heart Goes, красавцы с тобой. Ну и мы продолжаем нашу тему.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Продолжать мы ее продолжаем, но уже пришло время закругляться постепенно. Вы пишите, продолжайте писать свое мнение в нашу телегу под кружочком со мной. Нужно ли на ранних стадиях отношений знакомиться с родителями или лучше не торопиться? А также для вас есть наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Очень интересное и емкое сообщение Альбиона нам написала. Как сказал мой муж, знакомиться надо сразу. Если хочешь понять, какой будет жена, посмотри на ее маму. Вот это вот база. Познакомились с родителями мужа в первый день. Они приняли отлично. Сразу сошлись характерами. И он с моей мамой тоже познакомился сразу после тусовки в первый день знакомства. Вот так вот все произошло. Мы были с похмелья. Ну, как с тусовки-то быть не с похмелья. А ему нужно было на работу. Я сказала. Вообще первый день познакомились с этим человеком, а он вообще уже убегает от меня. Не дело. А мама ему, значит, сразу и кофе предложила, и пирожков достала, может быть, напекла даже. И вот так вот сошлись они и с моей мамой, и Альбиона сошлась с родителями своего избранника. Вот чтобы у всех пар, которые решили познакомиться, было все так же гладко и как по маслу, с кофе и пирожками. Ну, а мы завершаем нашу тему форума на сегодня. Вы продолжаете писать в наш Макс 8-915-300-106-6. Подключайтесь к разговору и в телеграм-канале Love Radio нижнее подчеркивание official. Ну, а мы пока послушаем диджей Гожи, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичика, мировой хит. И в финале часа будет сериал Stumbling In.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026-го.

0: Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29.
3: Город Москва. 18+. Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: 21 по 22 августа 2026 года включительно.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Россиянам рассказали о правилах пополнения кошелька для цифровых рублей. В Южной Корее запустят необычное шоу. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Кошелек для цифровых рублей можно будет пополнять в приложении любого крупнейшего банка. Как сообщили в ЦБ, процесс не будет отличаться от привычного перевода между своими счетами. Напомню, россияне смогут открывать цифровой кошелек в системно значимых кредитных организациях с 1 сентября. Торгово-промышленной палате предложили ввести штрафы для провайдеров за ущерб, который они нанесли жилым домам во время прокладки интернет-сетей. Взыскания за порчу имущества и другие нарушения могут составить до 500 тысяч рублей. У «Мажора» с Павлом Прилучным будет 6-й сезон. Он выйдет в следующем году. В продолжение Игорь Соколовский займется поисками пропавших девушек и в ходе расследования начнет подозревать, что к делу может быть причастен Роман Замятин, новый начальник полиции, с которым у героя окажется много общего. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. В Южной Корее запустят реалити-шоу про отношения с искусственным интеллектом. Для каждого участника создали виртуальную вторую половинку с учетом характера, интересов и запросов живого человека. Люди смогут общаться с ИИ, ходить на свидания и проводить время вместе. Авторы передачи хотят выяснить, может ли человек испытывать чувства к нейросетям. В шоу примут участие местные знаменитости, актеры и комики. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Не понимаю я, как можно испытывать чувства к нейросетям и зачем это тестировать вообще. Но да ладно, это же не мы тестируем, это не у нас, у нас все в порядке. Но у нас есть свои кадры, и прямо сейчас будем распутывать с тобой интересную историю. Тут россиянин укрался борт, чтобы переплыть Волгу и не опоздать на работу. В чем суть истории? Житель Тольятти нашел весьма необычный способ добраться до офиса. Мужчина забрался в борт с базы отдыха под Самарой, спустился на воду и отправился через Волгу. За время путешествия трудоголик преодолел больше 30 километров и благополучно добрался до места назначения. Но это еще не все. Пропажу снаряжения стоимостью более 11 тысяч рублей заметил владелец базы. Это хорошо, камеры помогли полиции установить подозреваемого, который позже признался в краже. После заплыва мужчина передал саборд знакомой на хранение, но позже этот самый саборд вместе с другими вещами исчез. И я тут с коллегами все 15 минут до того, как прочитал эту новость, мы пытались распутать, что здесь, почему исчез саборд с вещами, кто эта подруга, которая забрала этот саборд на хранение, и вообще не связана ли она какими-то нехорошими, значит, движениями и мыслями, идеями вместе с этим мужчиной, который решил, что этот саборд теперь принадлежит ему. Я не знаю, как на самом деле там есть, но мне лично кажется, что это какая-то вот связочка, чтобы, значит, набрать сабордов, накрасть их, вот, а потом продавать их где-нибудь на маркетплейсах. Не надо так делать, камеры все видят, а лучше занимайтесь чем-то полезным и выходите на работу пораньше, потому что, ну, действительно, потом вы за саборды будете долго жалеть в не столь отдаленных местах. Погнали дальше.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: Лопес, Everything is Fine. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, и мы с тобой плавно подбираемся к одной из самых любимых наших рубрик. Это «Пятница» с ВК-музыкой. Погнали вместе.
1: «Пятница» с ВК-музыкой.
0: Ну и последний раз в этом месяце мы получаем внеочередную порцию свежайших новинок и всецело и максимально этому рады. Ведь редакция ВК-музыки с нами на связи и никогда не прекращает свою работу. Отслушав 1500 новых композиций, они выбрали все самое сочное, поместили в более чем 160 постоянно обновляемых собственных плейлистов и презентуют дорогим слушателям Love Radio

Ну и в стиле ретро сегодня выступает и стоит первый в одноименном плейлисте «Сомнамбула» с треком «Я иду искать». Слушаем.

0: Эти и другие новинки вы можете найти во вкладке «Обзор» приложения ВК «Музыка» и раздела «Музыка» социальной сети ВКонтакте, доступного в мобильном приложении и онлайн-версии. Ну а мы продолжаем. Совсем скоро Cat's Eye Animal, далее Ava Max, My Oh My.
1: Пятница с ВК «Музыкой».

0: My Oh My от Эйвы Макс здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, шикарная музыка, крутое настроение. И я хочу тебе сказать, что Россия, особенно Казань, продолжает ставить рекорды. Мировые, между прочим, по брейкингу. Один из таких рекордов установили в Казани. 430 человек из разных стран собрались ночью на центральном стадионе и одновременно покрутились на голове. По-моему, этот элемент называется хеликоптер. Акцию приурочили к 40-летию развития брейкинга в регионе, именно в Казани. Но если ты не знаешь, как выглядит этот элемент, то представь себе, что у тебя кастрюля от... Не кастрюля, а крышка от кастрюли упала на пол, и вот крутится она так, крутится, может бесконечно крутиться, и вот такой элемент ребята изображали, собственно, на своих спинах. Как выглядят потом спины, я не знаю, но знаю, что ребята, которые занимаются брейкдансом, брейкингом, они очень такие мускулистые и крепкие, так что если хочешь укрепить свое тело, крутись на полу, как крышка от кастрюли. Ну, мы продолжаем Timber City Self-Aware через пару минут, дальше Боб Синклер Кайза.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером Джейку J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый Джейку J6. Ждем вас в дилерском центре Джейку Регинос, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
11: Информация не является публичной картой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре Джейку Регинос, Магнитогорск.
12: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3 000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
13: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
14: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: полетели. Это Артик Асти здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Лампочки на полную горят и звучат в твоих колонках. Так же горят, как и звезды со своими предсказаниями. Полетели в Стартрип.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
2: Овны.
0: Убедительность ваших идей может помочь изменить ситуацию в вашу пользу.
2: Тельцы.
0: Интересные события могут произойти в кругу старых знакомых.
2: Близнецы.
0: Довольно работы. Наполните пятницу романтикой и чувствами.
2: Раки.
0: Оглянитесь вокруг. Возможно, вы упустили важную деталь в делах.
2: Львы.
0: Найдите время для отдыха. Это поможет восстановить силы и ясность ума.
2: Девы.
0: Пора заняться самообразованием и развивать свои навыки.
2: Весы.
0: Не пытайтесь сосредоточиться на работе. Лучше запланируйте насыщенные выходные. Тем более сегодня пятница.
2: Скорпионы.
0: Ваша внимательность к нюансам поможет избежать ненужных ошибок.
2: Стрельцы.
0: Поделитесь своими знаниями с другими. Это даст вам ресурс и мотивацию.
2: Козероги.
0: Проведите время на природе. Восстановите душевное равновесие. Это полезно.
2: Водолеи.
0: Дайте себе время для размышлений по важному вопросу и не торопитесь с ответом.
2: Рыбы.
0: Ваши дипломатические навыки помогут разрешить любую конфликтную ситуацию. В пятницу лучше ни с кем не конфликтовать, слушать хорошую музыку и планировать уикенд. Погнали дальше.
1: Стартрик.
3: Реклама. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень уже на пороге, а с ней новые сезонные предложения. В фирменных магазинах «Ситна» торт «Наполеон» традиционный всего 256 рублей 90 копеек за 500 граммов. Лучший выбор для уютных чаепитий с любимыми десертами. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово. Деревня Ерембетово. Комсомольская, 4.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

Невероятно красивая история в исполнении Звонкова здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, и пришло время поиграть в сорванцы. Будем угадывать с тобой направление, которое я загадал, и, конечно же, это делать мы будем с подсказкой и будем по сумме, которую я тебе озвучу, прямым рейсом эконом-классом. Прямо сейчас, если хочешь принять участие в игре сорванцы, если ты знаешь, сколько стоит слетать туда или туда, пиши в наш Макс 8-915-300-106-6, говори, что хочешь принять участие в игре, и я тебе перезвоню. Ну а пока, Дуа Липа.

0: Дуа Липа, Гудини. В эфире Love Radio. Красавцы здесь же. Ну и, конечно же, наша игрушка «Сорванцы», в которой у меня прекрасная собеседница. Марина, привет тебе.
1: Привет, привет всем.
0: Как дела твои? Чем занимаешься?
1: Все хорошо. На работе.
0: На работе. Откуда ты, Марин?
1: Я с Питера. Санкт-Петербургу
0: большой-пребольшой привет. Расскажи мне, какие у тебя познания в перелетах? Ты спец в этом, ну или так, ищешь?
1: Ну, так, средненько.
0: Средненько. Угу. Угу. Ну, хорошо, я думаю, что мы с тобой сегодня справимся, я надеюсь на это. Смотри, я тебе дам одну сумму, за которую можно улететь в один из трех городов, который я тебе также протранслирую сюда. И тебе нужно понять, сколько стоит улететь, точнее, не сколько стоит улететь, а куда стоит улететь вот 72 123 рубля, окей?
1: Окей.
0: В общем, нашу сумму, я тебе уже сказал, 72 123 рубля.
1: Ага.
0: Это прямой рейс эконом-классом в, внимание, Абу-Даби, в Севилью или в Рим.
1: О-хо-хо. Прям так.
0: Да. Абу-Даби, Севилья или Рим. Хочешь, я тебе подсказку дам? Не надо гуглить, тебе это не поможет.
1: Хочу.
0: Хочешь, для того, чтобы получила подсказку, тебе нужно признаться кому-то в любви.
1: Ну, я признаюсь мужу своему, Алексею.
0: Леша,
1: я тебя люблю.
0: Леша, Марина тебя очень сильно любит, хочет подсказку и хочет выиграть приз. Смотри, подсказка звучит следующим образом. Там, в этом городе, находится самый наклоненный небоскреб в мире. Аж на 18 градусов он покосился.
1: Рим. Рим.
0: Так, Марина. В Риме, да, есть Пизанская башня.
1: Это Севиль, там наверное, 100%.
0: Смотри, этот небоскреб наклонен аж 4 раза сильнее, чем Пизанская башня.
1: Ага.
0: Вот. И где это?
1: Ну, Севиль.
0: Севиль — это солистка группы Arctic Asti.
1: Ага.
0: Смотри, Абу-Даби, Севилья, ага, или Рим. Выбирай.
1: Абу-Даби, все.
0: Абу-Даби выбираешь.
1: С точкой прям, с такой, да.
0: С точкой. Интересно, интересно. Смотри, давай проверим, так ли это. Действительно, это Абу-Даби, Марин. Я тебя поздравляю и вручаю набор косметики от Фелингер, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Поздравляю тебя. У тебя все получилось.
1: Спасибо большое.
0: Все,
1: спасибо.
0: Вместе у нас все случилось. Муж, большой привет. Твои лучи любви он услышал, но мы продолжаем. Через пару минут Леш Свик, стерва.
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк». It's been

0: Продажи в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6 плюс. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18 плюс.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Ипотека в России может стать дороже. Фильм «Одиссея» побил рекорд по сборам. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Ипотека в России может стать менее доступной, как пишет «Коммерсант». Крупные банки начали требовать включать в страховку жилья риски атак беспилотников. В противном случае финорганизация может отказать в выдаче кредита или повысить ставку по нему. Страховка в некоторых случаях стоит дороже до 20%. В Госдуме призвали ввести ограничения по возрасту в социальных сетях. Отмечается, что у детей до 14 лет нет критического мышления, чтобы фильтровать общение и контент. «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю. Лента получила в прокате по миру почти 1,5 миллиарда долларов и обогнала картину «Дэдпул» и «Росомаха». Телеканал Муз-ТВ сегодня покажет «Биг Лав Шоу 2026». В телеверсию грандиозного праздника любви и музыки попали выступления Сергея Лазарева, Анны Асти, Нюши и других топовых исполнителей. Насладиться уникальными номерами с потрясающей графикой и эксклюзивной хореографией можно будет в 6:20 вечера по Москве. Возрастное ограничение 16+. Больше половины россиянок не готовы строить отношения с мужчиной, который платит ипотеку за недвижимость, где живут его бывшая супруга и дети. Еще один красный флаг, согласно проведенному исследованию, это жизнь с родителями ради накоплений на квартиру. При этом главная финансовая причина расставания – нежелание мужчины работать. В Токио открыли магазин, в котором нужно воровать продукты. Посетители платят 3200 йен за попытку и могут вынести все, что успеют за минуту, но только в том случае, если кража не попадет на камеры. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Спасибо большое, Галя, за интересные новости со всего мира. Но у нас есть еще одна классная новость. У нашей дорогой подруги, любимой артистки Люси Чеботиной сегодня состоялась премьера песни «Горгона». Мы поздравляем Люсю с релизом. Ну и, конечно же, давайте прямо сейчас послушаем, как он звучит.

0: Горгона от Люси Чеботиной только что в эфире Love Radio. Это была премьера. Еще раз, Люси, поздравляем. Ну, а кто-то сомневался, что Люся выпускает хорошие песни? Никто не сомневался. Очень модно и стильно звучит Горгона. Я уверен на 100%. Теперь это часто будем слушать в нашем эфире. Ну, а пока что продолжаем. Элла Кали, Dive Into Me прямо сейчас.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: Пятницу, здесь в эфире Love Radio, только что Ave, Meet Me in the Dark, я Макс Фабиан, красавцы Love Radio с тобой, конечно же, мы продолжаем наше утро, 10.21 в столице, и я напоминаю тебе, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, как мы это делаем прямо сейчас, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире, вот как в те самые нулевые, помнишь? Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Ну а сам проект можно смотреть по четвергам в 4 часа дня по московскому времени и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Ну а мы же продолжаем. Послушаем The Bows of Magnetic уже через пару минут. Оставайся с нами.
1: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
13: Love Radio.

0: The Second Voice, Let Me Be. Кому понравилось, тот же зашазамил. Ну, а я думаю, что следующие новости понравятся всем, кто считает, что, ну, такое уже не остановить. Тут девушкам советуют обязательно съесть яблоко с медом, чтобы быстрее выйти замуж и найти свою любовь. Представляете? Так вот, народный обряд, такой вот, на женитьбу в яблочный спас, начался, по-моему, вчера. В общем, что нужно сделать? Обмакнуть яблоко в мед и сказать, как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Вот, срочно распространяйте. Еще раз, смотрите, берете яблоко, обмакиваете его в мед. Ну, тут вот на видео девушка его ест и говорит, как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Все, проходит неделя, другая, ты знакомишься с миллионером, с миллиардером, все счастливо, он тебя обкладывает богатствами несметными, а потом ты просыпаешься. И ничего из этого не работает. Потому что жить нужно без желания получить богатого и уже обеспеченного. Всего можно добиться сами. Но что, мне так говорили родители, им так говорили мои бабушки. Мы все сделали сами, мы всю эту квартиру сами. Хотя они не знали, какие ставки у нас сегодня по ипотеке. Ну да ладно, давайте не будем об этом, о хорошей музыке лучше поговорим. Джон Саммит, The Wall, Julie Church, Shades of Blue. Совсем скоро дальше Дэвид Гетта, Сэм Мартин.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до +19 градусов.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
6: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Сколько стоит кроссовер?
9: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: By India, Хчо Мод, Шаде здесь в эфире Love Radio. Только что прозвучала красивая работа. Ну и мы с тобой тоже красиво прощаемся. Утреннее шоу «Красавцы Love Radio» уходит на выходные. Да, дайте мне, господа, выспаться. В понедельник я вернусь к вам. Будет очень интересно. В два раза, я думаю, интереснее будет и веселее в понедельник. Ну а пока что до конца часа послушаем Two Colors, Safri Duo, Крис Десаранди, Cynical. Будет Madonna Dance 3. Ну а я, Макс Фабиан, останусь с тобой еще на 60 минут. Все, пока, классного дня. Ну как, пока. Погнали дальше.
1: Красавцы Love Radio. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Да, Т-банк 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
10: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом.
10: До 2 лет. Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: ВКонтакте будет судиться с Apple. Россияне смогут оплачивать покупки цифровыми рублями без интернета. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Представители социальной сети ВКонтакте подали в суд на компанию Apple. ВК требует вернуть свое приложение в App Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Напомню, иностранная корпорация в одностороннем порядке удалила сервисы ВКонтакте из магазина приложений. Банк России планирует предоставить возможность оплаты цифровыми рублями без интернета, но это будет реализовано на следующих этапах развития новой формы валюты. Осенью закончится исследование технологического потенциала компаний, будут выбраны подходящие решения для цифрового рубля. В Москве 29 августа пройдет «Ночь кино». Акция состоится более чем на 80 площадках, в том числе в парках, музеях и библиотеках. Гости смогут увидеть не только самые популярные фильмы последних лет, но и новинки. Анна Хилькевич подарила своей дочери львенка на день рождения. Актриса пояснила, что Мария очень близка к природе, да еще и лев по знаку зодиака, так что теперь 8-летняя девочка будет смотреть, как растет животное, и ухаживать за ним. Пост Малон и Кристилии поженятся, а Джессика Альба сделала парную татуировку с дочерью. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Кошка вернулась на день рождения хозяйки спустя 10 лет после пропажи. Животное сбежало во время переезда семьи в другой город. Владельцы не смогли отыскать питомца, однако в один день хозяйки позвонили из ветклиники и сообщили, что нашли котейку по чипу. Пушистое создание сразу узнало свою семью при встрече. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Очень хорошо, когда такие истории с пропажей домашних животных финалятся очень положительно и позитивно. Я думаю, что позитивно сегодня будет очень много, тем более, что пятница и музыка в том числе. Дима Билан прямо сейчас.

0: блокбастер этого лета, Holy Flame, его «Тону» здесь, в эфире Лав Радио. В Москве ровно 11:19, мы летим по утру.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И не забываем набирать обороты, ну и, конечно же, набирать хорошие плейлисты сегодня на вечер, на ночь себе. И вот, конечно же, хочу тебе предложить несколько крутых композиций, которые ты можешь добавить к себе в избранное. До конца часа с нами свежая работа Bizarre от Мадонны и Мартина Гаррикса. Чуть раньше Афропоп от Ханны «Любовь навсегда». Нежно звучит, но и совсем скоро Another Talk To You, Fit 54 Ultra. Слушай Лав Радио и лови саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
12: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
11: Билеты в продаже. 0+.
12: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
13: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Locked Away, Hotter City, Адама Левина. Здесь в эфире Love Radio. В Москве ровно 11 часов 50 минут. И под такую красивую музыку мы завершаем наше утро по-московскому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А это значит, что, ну, астрономически, мы пока что только астрономически врываемся во вторую часть этой пятницы. Впереди ее та самая выходная, выходное отделение, которого мы все очень сильно ждем. Я думаю, что все случится совсем скоро, если будешь с хорошим настроением продвигаться вперед по жизни. До конца часа вместе с нами Мадонна, Мартин Гаррикс и свежая работа Bizarre. Ну и завершим этот музыкальный отрезок треком Ordinary от Алекса Уоррена. Я же, Макс Фабио, на этом тоже завершаю свой эфир и прощаюсь с тобой до понедельника. Услышимся, увидимся в утреннем шоу «Красавцы» Love Radio. Пока.
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: 22 августа 2026 года включительно.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0 плюс.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: С большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 градусы Кайли Миноук, Хабиб, Шакира. На старте Алиф Арбен, Ирена Миллер, Барри Тяк. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Огромное

0: Испанская премьера группы «Градусы» на ресницах. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех, с кем проведем ближайшие 40 минут этого часа под занавес Биби Рекса и Дэвид Гетта с «Sad Girls». Ровно посередине «Sump», «My Body Isn't Ready». И после короткой паузы Хьюги Лемел, Angel Antoinette, Moving to the Sun.
2: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginus, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-47.
11: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginus, Магнитогорск.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
13: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
14: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду» «Айсберг». Билеты в продаже 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень уже на пороге, а с ней новые сезонные предложения. В фирменных магазинах «Ситна» торт «Наполеон» традиционный всего 256 рублей 90 копеек за 500 граммов. Лучший выбор для уютных чаепитий с любимыми десертами. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
8: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
12: Лаврадио.

0: fine.
1: Как будто мы с вами снова в нулевых оказались. За это ощущение спасибо Оливье Родриго. Bad Idea Ride. Только что в эфире Love Radio. Ну а мы с вами движемся, как всегда, вперед. И вот кого встретим по пути.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Завершим эти 60 минут вот в такой компании. В темпе точку поставит Биби Рекс и Дэвид Гетта. Set Girls под занавес этого часа. Немного раньше Мартин и Федук. Другие планы. И Калли Харрис, Реган Бонмен, Giant. Сразу после короткой паузы.
3: Реклама.
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка

0: 22 августа 2026 года включительно.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом.
7: До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

Супер! Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12 плюс 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Дзямбо Сири, Зиверт, Бритни Спирс, Розе, Бруно Марс. Это немногие из тех, кто будет в первые 20 минут. На станции этого часа примера Гаргона, Люся Чеботина. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Темба Сири, их большая работа Self-Aware в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди самая разнообразная музыка, и вот что приготовили для тебя в ближайшие 40 минут. Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: За квадратом часа британский дуэт AV, «Meet me in the dark». После небольшой паузы диджей Go Gen, Джейсон Дерул и Мелоди Мичико. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером Джейку J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый Джейку J6. Ждем вас в дилерском центре Джейку Регинос, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Информация не является публичной картой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре Джейку Регинос, Магнитогорск.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Авдела в радио.
1: Народный обряд на женитьбу в яблочный спас начался вчера. Ну что нужно сделать? Обмакнуть яблоко в мед и сказать: как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Проходит неделя-другая, ты знакомишься с миллионером, с миллиардером, все счастливо, он тебя обкладывает богатствами несметными, а потом ты просыпаешься.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
0: Билеты в продаже 0+.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Сколько стоит кроссовер?
10: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53-1.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Диджей Снэки, Джастин Бибер, Let Me Love You из 2016 года, который теперь уже как второй 2007, не так давно в сети вспоминали этот год и что в нем было такого. Ну, если кратко, давайте поностальгируем. Первые белые проводные наушники, которые в 2016 переживали закат и внезапно снова стали модными вот буквально недавно. Далее фотки с собачьими и кошачьими фильтрами, одежда с надписью «Трэшер», Ди Каприо, наконец, Оскар получил тогда же. В общем, это лишь самая малая часть вещей и событий, которые, с одной стороны, были совсем недавно, а с другой стороны, уже 10 лет прошло. Минутку ностальгии завершаем на этом, движемся дальше, и вот кого встретим еще до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто точку поставит, Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love, тоже из музыкального прошлого, Баста, Майя Мишель, Если Я Буду Танцевать, сразу после короткой паузы, и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе, здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: Угаран 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. Украин 102-773-936-44-43. ИНН 770-300. 29-54-63.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
14: Никита и Мария Зайцева.

0: легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Новая песня о любви.
4: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баста.
5: На связи моя Мишель. Встречайте наш совместный трек «Если я буду танцевать».
4: Всем классного настроения.
3: В эфире Love Radio.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Джоэл Кори, Чарли Пут, Дэвид Гетта, Биби Рекса и многие другие появятся в первые 20 минут этого часа. Начнем его с отличной вещи Magnetic, Flip Bowser. На старте у меня.

0: Cody Whisper. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот в какой компании проведем ближайшие 40 минут этого часа. Алекс Уоррен, Fever Dream. Тейм Импал и Дженни Дракула за экватором часа. И сразу после короткой паузы Медузы и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей мечты.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинос Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинос Магнитогорск» по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинос Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Музыка, в которую влюбляешься снова и снова.
2: Это Love Radio.
3: Like my favorite song going round and round my head.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Сколько стоит кроссовер?
5: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
11: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
12: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
13: Love Radio.

0: Ночное рандеву, каким мы его с вами знаем, или Deep in Your Love, а Локи Биби Рекса только что в эфире Love Radio. Ну и теперь кратко расскажу о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо под занавес Алекс Уоррен, Fever Dream, завершит текущие 60 минут. Чуть раньше Леша Свики, Нюша, Пробуди и один из официальных саундтреков к минувшему чемпионату мира по футболу, его Макси Биа Энерджи. Сразу после короткой паузы.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром
3: 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Огромный привет лично каждому, кто продолжает этот день на одной волне с нами. В первые 20 минут Юлия Паршута, Тедди Суимс и многие другие. На старте Black Eyed Peas, My Humps. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: в эфире Love Radio. Ну и вот пришло время традиционное для того, чтобы рассказать, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ясно, как на ладони. Вижу тех, кто отметится в ближайшие 40 минут. Самое время назвать. И вот лишь некоторые из них. Хьюгель, Moving to the Sun.
2: I'm moving to the sun. I did it on the
0: train. Another Talk to You. Также в ближайшие 40 минут.
2: I'll talk to you later. When your mom will call. Just to say that she loved me forever. I'll talk to you.
0: Еще будут Temple City, Self-Aware под занавес этого часа. И еще больше 100% хитов впереди. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
1: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
5: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером Джейку J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый Джейку J6. Ждем вас в дилерском центре Джейку Регинос, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
0: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре Джейку Регинос, Магнитогорск.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
7: Лав радио.

0: Звезды Лав-Радио.
1: Народный обряд на женитьбу в яблочный спас начался вчера. Ну что нужно сделать? Обмакнуть яблоко в мед и сказать: как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Проходит неделя, другая, ты знакомишься с миллионером, с миллиардером, все счастливо, он тебя обкладывает богатствами несметными, а потом ты просыпаешься.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Сколько стоит кроссовер?
6: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Тейк Макрей Спортс Кар только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, я по традиции появлюсь здесь, чтобы рассказать о тех, кратко, кто появится до конца этого часа. Tempor City, Self-Aware, под занавес и поставить точку чуть раньше Arctic и Asti, лампочки. В новом часе еще больше 100% хитов и с 18 часов не пропустите подведение итогов официального чарта Love Radio Big Love 20 этой недели.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: 22 августа 2026 года включительно.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падает.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так, ломился.
13: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Водители предупредили о новой схеме аферистов. Найдена причина тяги к сладкому. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники распространяют в интернете фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле обычного, якобы с доставкой или заправкой. Как выяснил ТАСС, после оформления покупки злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. При этом аферисты могут маскироваться под известные сети АЗС. В России с 1 сентября вступает в силу обновленный порядок диспансеризации. В частности, теперь врачи будут вносить в карту более подробные данные о липидном профиле пациента и проводить обширные анализы сердечных заболеваний. В московском Дептрансе рассказали о пробках из-за короткого рабочего дня. Наибольшие затруднения прогнозируются на внешней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, ТТК возле улицы Сушевский вал, на Садовом кольце в районе Садовой каретной и Ленинском проспекте. Телеканал Муз-ТВ сегодня покажет Big Love Show 2026. В телеверсию грандиозного праздника любви и музыки вошли выступления Сергея Лазарева, Анны Асти, Нюши и других топовых знаменитостей. Вновь насладиться уникальными номерами с потрясающей графикой и эксклюзивной хореографией можно будет в 18:20 по московскому времени, категория 16+. Ученые объяснили, почему современного человека так сильно тянет на сладкое. Все дело в мозге. Для качественной работы ему первостепенно требуются не жиры или белок, а углеводы. Они, в свою очередь, распадаются до глюкозы, которая стимулирует когнитивные способности, сосредоточенность и усердие. Помимо этого, вещество поддерживает физическую активность. Самому старому человеку в мире исполнилось 117 лет. Британка Этель Каттерхэм отмечает свой день рождения с семьей и друзьями. Женщина занимает 13-ю строчку в списке самых долгоживущих людей в истории.
3: Пятница – тот самый вечер, когда посмотрим, как пойдет. Обычно заканчивается очень интересной историей, фотографиями, которые лучше в субботу утром побыстрее удалить. Это Дим Вебер, Love Radio, на старте Джерри Хауэлл, Мичико Латино.

0: Коста Лакоста в эфире Love Radio, Cherry Lady. Здесь, конечно, считывается парфюмерная эстетика Tom Ford, вишня, сладость, немного провокации. Звучит красиво. Вообще, фруктовые комплименты девушкам требуют осторожности. Вишенка, можно персик, еще куда ни шло. Маракуйя, ну, знаете, уже как будто познакомились в баре на Бали. Вот моя хурма, знаете, все, вечер романтикой перестает быть. Ну и особенно аккуратно с ягодкой. Там после 40 условно начинается вообще своя карьера.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А эти треки ты услышишь в ближайшие 40 минут на любимой волне. Ближе к концу часа Five Star Family и Фарго. Перемотай. Чуть ранее The Bowser Magnetic. Ну а после рекламы Мари Краймер, ты помнишь.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
5: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
13: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
14: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
15: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
16: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
17: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это была Эд Ширан и Shape of You. Вообще песня максимально честная. Эд сразу говорит, мне нравится твоя форма. Без этого вот у тебя невероятная энергетика. Я почувствовал особую связь. Нет, человек увидел, человеку понравилось. И ведь сработало. Миллиарды прослушиваний. Возможно, мы слишком усложняем знакомство, но хотя начинать диалог с «мне нравится твоя форма» я все-таки не рекомендую. Особенно, если вы встретились в очереди в МФЦ. Ну и, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно, категория 16+.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень уже на пороге, а с ней новые сезонные предложения. В фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» традиционный всего 256 рублей 90 копеек за 500 граммов. Лучший выбор для уютных чаепитий с любимыми десертами. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. Ситна. Свое, родное, свежее.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
14: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: of Silence.
1: Это Disturb, и работа The Sound of Silence. И мне нравится сама идея взять песню под названием «Звук тишины» и сделать так, чтобы ее услышал весь танцпол. Это знаете, как сказать, я сегодня вообще никуда не собираюсь и через час уже быть главным человеком вечеринки. Кстати, оригиналу этой песни уже более 60 лет. Вот что значит хороший материал. Поколения меняются, а ему просто добавляют бас, и снова пятница. Дима Вебер, Love Radio.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: В ближайшие 10 минут в нашем эфире Манс Сэмерлоу с треком Heroes и Pussycat Dolls в содружестве со Snoopy Doggy Dog Babins.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Живем видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-486-29. Город Москва, 18+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+. We'll be right back.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Правила приема в школы и детские сады изменят. Россиянки поделились ожиданиями о доходах своих мужчин. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минпросвещение скорректируют правила приема детей в школы и детские сады. Согласно документу, в первую очередь позиции по месту жительства будут предоставлять сыновьям и дочерям героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Без очереди смогут зачислять детей полицейских и военнослужащих, погибших из-за ранений, полученных в зоне СВО. Россияне перед 1 сентября чаще выбирают подарочные сертификаты на практичные цели – на электронику, продукты, косметику и книги. Об этом сообщает Газета.ру. При этом самой популярной категорией в 2026 году остались маркетплейсы. Футбольные поклонники заполонили соцсети певицы Оливии Родриго. Исполнительницу хита «Good for you» поздравляют с приходом в клуб «Барселона». Все дело в том, что недавно ее ряды пополнил спортсмен испанской сборной Родриго Эрнандес, который давно отказался от интернет-публичности. Фанаты нашли ему достойную замену из-за схожести имени полузащитника с фамилией поп-звезды. Россиянки назвали комфортный доход мужчины. Это 150-250 тысяч рублей. Почти половина опрошенных дам считают, что именно представители сильного пола должны полностью обеспечивать семью. Делить все траты пополам готовы только 2% женщин. Среди самых отталкивающих мужских черт – азартные игры, скрытые кредиты, займы у друзей, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание трудиться. Мужчина придумал себе необычное хобби. Он 7 лет оценивает скамейки. Британец в своем блоге отмечает дизайн, удобство и виды вокруг. За весь период своей работы он ни разу не поставил максимальный балл. Все изменила лавочка в Южном Глоштыре. Там началась его история знакомства.
3: Сегодня здесь все решают цифры. Главный музыкальный чарт недели Love Radio Big Love 20. У микрофона Дима Вебер. Узнаем, кто сегодня забирает первое место, а кому пора выпускать сборник золотых хитов.
0: Каждую неделю
1: мы ставим звезд на место.
0: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
1: Официальный чарт Love Radio.
0: Big Love 20.
1: Результаты онлайн-голосования этой недели.
3: Ну что, начинаем. Ближайшие 2 часа будем заниматься тем, что обычно считается дурным тоном. Ну, а у нас частью шоу будем расставлять звезд по местам. Кто поднялся выше, кто немного потерял позиции, а кто сегодня обнаружит, что музыкальный Олимп, как и хороший ресторан в пятницу вечером, все-таки место не для всех. Ничего личного, исключительно цифры, музыка и немного нашего безупречного вкуса. Это Big Love 20, главный музыкальный чарт недели Love Radio с Димой Вебером. И 1-20 мы, конечно, не ограничимся. Я отобрал для вас 6 самых горячих музыкальных премьер, настолько свежих, что даже музыкальные критики еще не успели объяснить артистам, что именно они хотели сказать своими песнями. Послушаем первыми заодно, немного попутешествуем, без виз, чемоданов и человека впереди, который откидывает кресло сразу после взлета. Первая музыкальная остановка – Индонезия и топ-5 Apple Music. Бали мы полюбили давно, пришло время наконец узнать, что же там слушают, кроме шума океана и собственных мыслей на ретрите. Из тропиков ненадолго вернемся домой, заглянем в топ-5 Яндекс.Музыки, проверим, какие песни сейчас мы слушаем настолько активно, что алгоритмы уже знают о наших вкусах чуть больше, чем близкие друзья. Ну а там и до Греции недалеко, Шазам, Греция, 5 треков, которым греки сказали «Калиспера», между морем, оливками и, разумеется, бокалом вина. Но одной географии не ограничимся, путешествовать будем еще и во времени. В рубрике Past Perfect вернемся в 13-й и вспомним топ-5 Big Love 20. Эпоху, когда мы были моложе, а социальные сети состояли преимущественно из кофе, ног и закатов. Ну и высшая лига, топ-5 мирового Spotify, миллионы прослушиваний, вся планета и весь мир. В общем, музыкальный бизнес-класс, эконома здесь просто не предусмотрена. Ближайшие 2 часа проведем красиво, послушаем новое, посчитаем чужие успехи, немного попутешествуем и совершенно элегантно обсудим, кто сегодня сверху. Но прежде, чем расставлять звезд по новым местам, посмотрим, с каким музыкальным багажом они пришли к этой пятнице.
1: Номер 10.
3: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
1: Номер 9.
3: Madonna, Dance Teria.
1: Номер 8.
3: Адам Ламберт, Under the Rhythm.

0: 7. Філатови Керас серед щасливих людей. Где рассвет неба,
1: где время льется быстро. Номер 6.
0: Алиф Арбен, Рене Миллер, Body Talk.

0: Номер 5.
1: Зиверт, газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Номер 4.
1: Шакира, Бёрна Бой, дай-дай.

0: DJ Gorge, Jason Derulo e Melody, mi chico.
1: Песня номер один.
0: На прошлой неделе на первом месте Hugh Lemel Angel, Alternate More Than To The Sun. Ну что, с прошлой недели разобрались. А теперь начинаем двигать мебель. Одно место в двадцатке уже освободилось. На прошлой неделе Дати и Take Me There были на 19-й строчке. А сегодня покидают Бигла в 20. Название, кстати, оказалось пророческим. Take Me There. Его действительно куда-то забрали, правда, за пределы нашего чарта. Дати, спасибо за музыку, а мы двигаемся дальше. Свободное место долго пустовать не будет, а теперь начинаем считать новую двадцатку. И на 20-м месте сегодня Сергей Лазарев и Полина Гагарина. За неделю сразу минус 5 позиций с 15-й строчки на 20-ю. С таким названием хочется верить, что это не падение, а просто очень драматичный путь к счастливому финалу. Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Happy End.

19 месте Ариана Гранде, Hate There I Made You Love Me. Название «Длинные отношения», судя по всему, тоже были непростые. Но если приходится объяснять любовь шестью словами, то там уже пора подключать семейного психолога. Ну а мы поднимаемся выше, и здесь климат резко меняется. Из эмоционально сложных отношений отправляемся туда, где море, солнце и единственная серьезная дилемма – успеть на закат или заказать еще один апероль. 18 место. Gayazov's Brothers, Santa Lucia.

0: 17-я строчка Gayazov's Brothers, ну а у нас время абсолютной премьеры. Следующий трек заглавный на новом альбоме одного из главных электронных продюсеров. Концепция соответствующая. Когда мечты уже сбылись, пора формулировать новый успех. Все-таки, знаете, требует хорошего планирования. Саму пластинку музыкант открывает не песней, а медитацией с известным австралийским автором практик для сна и расслабления. Очень в духе 26-го года, если раньше альбому требовалось эффектное интро, теперь правильное внутреннее состояние. Rehab, Dream Inside a Dream.
1: Абсолютная премьера.

0: Вот такая абсолютная премьера. Рехаб явно решил, если уж мечтать, то сразу международно. Мы, собственно, тоже мелочиться не будем. Переносимся в Индонезию, страну, где Бали давно уже стали почти отдельным районом Москвы. И только с океаном, виллами и гораздо более убедительным велнесом. Проверим, что звучит там, пока кто-то ищет себя на ретрите, а кто-то уже нашел и снимает об этом сториз. Топ-5 Apple Music Индонезия прямо сейчас.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Backstreet Boys, Shape of My Heart, 5 место. Номер 4, Оливия Родриго, Job Did. На третьей позиции Акбар Чалай, Минзги Астага Берканда. Второе место Айкила, MMG My Mind. Ну а номер один в Индонезии Тулус, Техи Джао. Так выглядит топ-5 Apple Music Индонезия. Ты слушаешь Love Radio. Это чарт Big Love 20.
2: Реклама. Белые медведи на льду.
3: Белые медведи на льду.
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг. Билеты в продаже 0+.
5: Сколько стоит кроссовер?
6: Джили с ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинас Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинас Амода», «Зеленый Лог 57».
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
14: Телефон доставки 58-11-58.
15: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
16: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20-66-66.
17: радио.

0: Дима Билан и Анастасия сегодня на 16-й строчке. Неделю назад были на 10-й. Эпилог. Судя по динамике, решил полностью соответствовать названию и постепенно приближается к финальным титрам. Ну а впереди у нас абсолютная премьера. Эта песня называется «Let me forget you». «Позволь мне забыть тебя». Очень элегантная просьба после расставания. Никаких длинных сообщений, выяснений отношений. Просто официальное заявление на эмоциональное освобождение. Уирнер и Ларин. «Let me forget you».
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: Вот такая абсолютная премьера Let Me Forget You. Просьба забыть красиво оформлена, теперь осталось только выполнить. Хотя музыкальная индустрия знает лучший способ забыть человека, написать о нем песню и потом исполнять ее следующие, ну, лет 10 минимум. В твоих динамиках Love Radio — это главный музыкальный чарт недели Big Love 20, и я, Дима Вебер. Теперь посмотрим, что прямо сейчас особенно активно звучит в российских плейлистах. 5 песен, которые оказались выше остальных в Яндекс.Музыке. Музыкальный пентхаус, прекрасный вид, престижный адрес и никаких свободных мест.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: 5-я строчка у Саяна, Мальборо. За 4-ю позицию по-прежнему крепко держится Беовульф, Феникс. Третью позицию никому не отдает Зиверт и работа «Газ». Поразительная стабильность. На второй позиции Мия Бойко и «Экспонат». Хотите удивиться? На первой позиции «Бай Индия», «Хчо», «Мод», «Шаде». Так выглядит ТОП-5 Яндекс.Музыки. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20. С тобой Дима Вебер, едем дальше.
2: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: На 15-й строчке Sombr, My Body's in Trade, неделю назад был на 11-й. Судя по движению вниз, тело действительно оказалось не готово, чарт название песни воспринял слишком буквально. Зато на 14-м месте совсем другая динамика. Айова за неделю поднялась сразу на 4 позиции с 18-й строчки. Вот здесь организм, настроение и амбиции явно в полном порядке. Айова, мы.
1: Номер 14.

0: На 13-й строчке Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Неделю назад были на 7-й, минус 6 позиций. Но драматизировать не будем, среди счастливых людей вообще не принято слишком долго смотреть на цифры рейтингов. Это, во-первых, портит настроение, а во-вторых, портит цвет лица. Тем более, сейчас цифры будут совсем другие. Личный топ-5 Адель Вигель. 5 треков без сложной математики и алгоритмов.
1: Топ-5 песен Адель Вигель на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Адель Вигель, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-е место я поставила трек, которому в этом году исполняется 10 лет, а он продолжает быть хитом. Это Мияги Эншпиль и Рамди.

На четвертом месте мой трек «Прощай». В ней есть и попытка отпустить человека, и понимание, что сделать это сложно. Мне нравится ее честность. Бронзу я вручаю тандему Билли Айлиш и Халид. Их совместная работа «Лавли» завораживает и пробирает до мурашек.

Шаде этим летом, скорее всего, пережила новый всплеск популярности в нашей стране из-за всем известного трека. Ее песня «Love is found» и у меня оказалась на втором месте. Ну а вершину сегодня я доверяю своей новой песне «Осколки». Это очень эмоциональная история, когда от отношений остаются осколки, но каждый из них напоминает о чем-то важном.

0: тобой на волнах Love Radio была Вейгель. До встречи.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди

0: кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». А

0: Первым видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка

0: 22 августа 2026 года включительно.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные «Ашан 12 цветов» всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Right.

На 12-й строчке Хабиб «Моя малышка». Неделю назад был на 16-й, плюс 4 позиции. Малышка явно знает себе цену и постепенно перебирается поближе к VIP-зоне нашего чарта. На 11-м месте Ave «Meet Me in the Dark». Неделю назад трек был на 14-м месте.

0: Это Ave, Meet Me in the Dark, 11-я строчка чарта Big Love 20. Ну что ж, сейчас еще раз соберем всю десятку с 20 по 11 место в одном звучании, а затем продолжим.
1: Номер 20.
0: Тут Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Трек Happy End.
1: Номер 19.
0: Ариана Гранде, Hey There, I Made You Love Me.
1: Номер 18.
0: Гаязов's Brothers, Santa Lucia.
1: Номер 17.
0: Моя Мишель на малиновой луне.

0: номер 13.
1: Филатов и Кэрос среди счастливых людей.
0: Номер 12.
1: Хабиб, моя малышка.

0: Ave, Meet Me in the Dark. Ну а топ-10 уже совсем скоро. Это чарт Big Love 20.
1: Много музыки. Много музыки.
2: И еще больше любви.
1: Это Love Radio.
3: В Магнитогорске 9 часов вечера.
1: Love News.
4: Поведение школьников начнут оценивать. Названы тренды осеннего макияжа. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с нового учебного года начнется эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 10 школ от каждого субъекта. Об этом напоминает news.ru. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, учебную активность и участие в общественной жизни. Киберспециалисты обнаружили вредоносную программу, нацеленную на мультимедийные системы автомобилей. Так, мошенники устанавливают ПО на головное устройство машины, где оно работает в фоновом режиме. С его помощью аферисты могут выводить нежелательную рекламу, закачивать другие зараженные файлы и получать сведения о гаджете. В осенний макияж не стоит добавлять плотный контуринг, считают бьюти-мастера. Как выяснила газета.ру, в 2026 году лучше отдавать предпочтение мягкому скульптурированию, чтобы выделить натуральные тени без резких границ. Нежная кремовая текстура поможет деликатно подчеркнуть черты лица и сохранить эффект сияющей кожи. Для создания отдохнувшего загорелого вида эксперты советуют использовать бронзер и румяна в ягодных оттенках. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Создатели байопика о Майкле Джексоне во второй части фильма хотят затронуть историю с публичными обвинениями, которые появились в 1990-х. По словам актера Джафара Джексона, сыгравшего своего дядю в ленте, зрителям покажут эти события через призму самого поп-короля. Это были новости Love Radio.
0: Второй час Big Love 20. На этой высоте воздух разряжен, конкуренция выше, а места заметно дороже. Впереди главная десятка недели. Ответ на самый важный вопрос. Кто сегодня номер один? С тобой Дима Вебер. Продолжаем.
1: Это официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Ну и прежде чем узнаем имена лидеров сегодняшнего чарта, еще одна абсолютная премьера. В греческой мифологии Горгона одним взглядом превращала людей в камень. В 2026-м все значительно эстетичнее. Для сильного эффекта достаточно хорошего трека, идеального мейка и правильного света. Название Люси определенно подходит. Красота с характером, взгляд с последствиями. Все как мы любим. Люся Чеботина, Горгона.
5: Big Love 20. Абсолютная премьера.

десятой строчке Адам Ламберт, Under the Rhythm, неделю назад был 8-м, всего один шаг вниз. Практически сменил столик, но остался в том же ресторане. Зато на 8-м месте эффектное появление без долгих церемоний. Биби Рекса и Дэвид Гетта. Новички Big Love 20 и сразу в топ-10. Вот что значит правильный вход. Пока остальные поднимаются по лестнице, эти двое сразу попросили лифт в пентхаус. Sad Girls, 8-е место.

Ну что ж, самое время закрепить пройденный материал. Восьмая позиция — Али Фарбен, Рене Миллера, работа «Body Talk». Ну а на седьмой строчке — Биби Рекс и Дэвид Гетта с работой «Shit Girls». Новички нашего чарта, которые влетели на этой неделе быстро, стремительно, гордо и, конечно же, заметно. Ну а прямо по курсу еще одна новинка. Абсолютная премьера. Здесь сразу три имени. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Состав уже звучит как событие. Ваня отвечает за новое поколение, Мальбек и Сюзанна за тот самый стиль, который невозможно спутать. Трек называется «Отражение», и союз получился очень символичный. Иногда, чтобы увидеть себя с новой стороны, достаточно правильно подобрать компанию.

0: Вот такое отражение ванна Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Абсолютная премьера на волнах Афрадио. Ну а далее топ-5 Шазам Греция.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятая позиция. Анотра, 54 Ultra, Talk to You. На четвертой строчке Анкара Экос, Бенал. Третью позицию в греческом Шазаме занимает Дати, Take Me There. На второй позиции Хьюгелин Солта, Джамайка. На первом месте Хьюгель, хедлайнер всех треков, и Маэлен Энджел, Alternate, Moving to the Sun. Так выглядит топ-5 Шазам Греции. Ты слушаешь Love Radio Chart Big Love 20.
2: Реклама. Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
9: Телефон доставки 58-11-58.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

На шестой строчке Шакира и Дорна Бой «Дай-дай» неделю назад были четвертыми, минус две позиции. Ничего критичного на такой высоте, даже шаг назад все еще выглядит как вид из президентского люкса. Ну а пятое место «Мадонна» «Дэнстерия» неделю назад была девятой, плюс четыре позиции за семь дней. Впрочем, когда ты Мадонна, движение вверх — это не амбиция, это соблюдение протокола.

0: Пятое место. Остается за Мадонной. Время добавить еще одну абсолютную премьеру. Название трека переводится как «Ты меня знаешь». Очень уверенное заявление. Уровень знакомства, когда светская беседа уже не требуется. Можно сразу переходить к главному. Международный союз турецкого продюсера и британского вокалиста. Похоже, география у хорошей музыки окончательно стала формальностью. Бурак ИТР и Брайан Мескал «You know me».
1: Абсолютная премьера.

0: Это You Know Me, абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20. Новинку услышали, теперь немного музыкального винтажа. Причем того возраста, когда это уже не старая, а архивная коллекция. В Past Perfect сегодня 2013 год, время, когда Майли Сайрус выпустила Wrecked Ball, Daft Punk, Get Lucky, а слово Reels еще никого не заставляло срочно доставать телефон. Посмотрим, кто в тот момент находился на 5 верхних строчках Big Love 20 и проверим главное правило хорошей музыки. Действительно ли настоящим хитам возраст идет исключительно на пользу.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Stromae, Papa.
2: Номер 4.
0: Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky.
3: I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky.
0: Naughty Boy, Sam Smith, La La La.
2: Номер 2.
0: A Little Party, Never Killed Nobody.
2: Песня номер 1.
0: Avicii, Hello, Blah, Wake Me Up. Так выглядел топ-5 чарта Big Love 20 в 2013 году, но мы возвращаемся в актуальную версию. Это Love Radio.
2: Love Radio года.
4: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
5: Реклама. Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной картой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре Регинос Амода, Зеленый Лог 57.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

На четвертой строчке Зиверт. Газ. Неделю назад была пятая, плюс одна позиция. Название обязывает направление выбранное исключительно наверх. Ну а третье место — это DJ Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Мичика. Неделю назад были вторыми. Сегодня уступили одну строку.

0: На второй строчке Люся Чеботина «Зеленые глаза». Неделю назад была третья, еще один шаг вверх, и вид отсюда уже практически безупречный. Имя лидера Big Love 20 пока ставим за закрытыми дверями, а сами на несколько минут выйдем на мировой уровень топ-5 глобального Spotify. Миллионы прослушиваний, вся планета и всего 5 мест. Музыкальный бизнес-класс эконом здесь просто не предусмотрен.
1: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятая строчка — Malcolm Todd, Earrings. 4. Ariana Grande, Petal. 3. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Вторая строчка — Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Первая позиция — Шакира, Burn A Boy, Дай Дай. Так выглядит топ-5 мирового чарта Spotify. Ты слышишь Love Radio, это чарт Big Love 20.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Максимальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это была еще одна абсолютная премьера. Клава Кока и Джонни Журавли. Дуэт получился настолько романтичным, что даже статус «Все сложно» рядом с ним выглядит недостаточно драматично. Имя лидера Big Love 20 пока сохраняем в секрете. Хорошая интрига требует правильной выдержки. Прежде чем открыть первое место, еще раз посмотрим, как сегодня расположились треки с 10 по вторую строчку.
1: Номер 10.
0: The Bossa, Magnetic.
1: Номер 9.
0: Adam Lambert, Under the Rhythm.
1: Номер 8.
0: Alifar Ben, Rene Miller, Body Talk. David Guetta и Bebe Rexha, Sad Girls.
1: Номер 6.
0: Shakira, Burna Boy, Tai Tai.

0: Madonna'm Dance Teria. Зиверт, газ.
1: Номер три.
0: Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико.

0: Люся Чеботина, «Зеленые глаза». Вот мы и добрались до главной точки сегодняшнего Big Love 20. 19 мест уже позади, остается одно, то самое, ради которого всю неделю особенно приятно смотреть на цифры. Неделю назад они уже были первыми и сегодня решили ничего не менять. Когда место идеально подходит, зачем искать другое? Хюгель, Email Angel, Alternate, Moving to the Sun. Первое место на этой неделе чарта Big Love 20.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Есть вечера, которые проходят по плану, но лучшие обычно начинаются со слов «Есть идея». Вдохновляйся вместе с нами. Далее «Big Love Dance». Это Love Radio. С тобой Дима Вебер. Даю слово диджей Лайту.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр во время...
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо...

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Народный обряд на женитьбу в яблочный спас начался вчера. Ну что нужно сделать? Обмакнуть яблоко в мед и сказать: как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Проходит неделя, другая, ты знакомишься с миллионером, с миллиардером, все счастливо, он тебя обкладывает богатствами несметными, а потом ты просыпаешься.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Лето грустит, мы выбираем правильный ритм. Это Big Love Dance. С тобой Дима Вебер, DJ Light. Классного настроения, делай громче. Пускай эти выходные запомнятся надолго.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
2: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так ломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу на готовом.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Пятница набирает обороты. Если вечер пока тебя не удивил, не торопи его. Он только разогревается. Дима Вебер, Love Radio. Далее Big Love Dance. Лучшие хиты в твоих динамиках. DJ Light. Жги.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Выходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Пятница – день, когда после работы сразу домой. Эта фраза звучит очень смело. Дима Вебер, Love Radio, классного тебе настроения. Первый в часе Тедди Суимс и работа Мистер Ноу Ролл.

0: Это были Басты и моя Мишель. Если я буду танцевать, и вообще танцы один из самых честных способов проверить отношения. Потому что, ну, говорить «я тебя принимаю любым» очень легко, а ты попробуй сохрани это чувство, когда человек на свадьбе выходит в центр круга и начинает показывать все, чему его научили корпоративы с 14 года. Вот там и проверяется настоящая любовь. Если после этого тебя все еще снимают, они делают вид, что вы не знакомы, держитесь за этого человека, у вас наверняка все серьезно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее треки, которые поддержат градус классного настроения. Ближе к концу часа Зиверт, Эвер, Директор Илс. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, который...
0: Чуть ранее Никита Киос и «Случай».
3: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет.
0: Ну а после рекламы Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Народный обряд на женитьбу в яблочный спас начался вчера. Ну что нужно сделать? Обмакнуть яблоко в мед и сказать: как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Проходит неделя, другая, ты знакомишься с миллионером, с миллиардером, все счастливо, он тебя обкладывает богатствами несметными, а потом ты просыпаешься.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: новая песня о любви.
1: Никита Киоса. Случай.
0: В эфире Love Radio.
2: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет случай. И однажды вечером ты просто меня назовешь.

это Тейлор Свифт. Look what you made me do. В общем, название песни — идеальная фраза человека, который уже все решил, все сделал, теперь аккуратно назначает виноватого. Посмотри, до чего ты меня довел. Ну а дальше может быть абсолютно что угодно. Новая стрижка, удаление совместных фотографий или внезапная поездка на Бали. Ну а самое опасное, когда человек после расставания говорит: да я вообще ничего доказывать не собираюсь. А через 3 дня у него новая жизнь, новая фотосессия и сторис с подписью «Спасибо за урок». Вот это я понимаю. Это не месть, это ребрендинг. С вами был Дима Вебер. Всем классного настроения. В ближайшие несколько минут в ваших приемниках Риана, Russian Roulette, Gorillaz, Feel Good and Inflated. Ну а завершите Zivert, Ever и Directorals. Давай на самый верх.

0: самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Много музыки. Много музыки.
2: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

you dance.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?